0: Слов мне. Опа, та сапа четена. Чете ё се па прусе. Так ты то ё. Прочь хотела ты с нас гладки.
1: Я не слабим.
0: Я не слабим. А не слаба.
1: Я цен.
0: А не слаба. Люди цен не лозун. Не любая. Сапа четена. Я уже не победит, он не
1: победит.
0: Птицы ко мне, след, что вима ты плачь, не слушай, не